0: Вас что, стажируют? Вас отстажируют, и вы будете начальником потом
1: полиции.
2: Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Бедуиры, господи, стажируют вас отстажируют, и вы будете начальником потом полиции.
2: Все, армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.